0: Den Gottesdienst wollen wir auch mit einem Gebet abschließen und natürlich auch Gott danken für die 50 Jahre, die Gott geschenkt hat. Ihr dürft gerne auch beten, wenn ihr möchtet, und dann bete ich mit uns.
1: Дорогой Господь, я тебя от всего сердца тебя благодарю, славлю за твою великую любовь и милость, за то, что ты столько лет нес нас на любящих руках своих, за то, что ты всегда был с нами. Проходил, дал нам проходить трудности и радости вместе. Я благодарна Тебе, что самое главное, что Ты есть в нашей жизни, и что Ты ведешь нас и несешь нас на любящих руках Своих. Без Тебя бы мы бы не смогли столько перенести радости. И Ты был с нами везде и всегда, и нес нас на руках Своих. Я Тебя благодарю, славлю Тебя. И за Гемайн, думаю, которую я имею уже столько лет, который тоже... очень приносит много радости. Я так очень счастлива, что я могу находиться в доме твоем, иметь такую гемайну, как это. За все тебя славлю. Еще прошу тебя за детей моих, благодарю, за внуков, за все, что я имею от любящей руки твоей. И славлю тебя, и благодарю тебя за все. Аминь.
0: Ja, lieber Gott, wir danken dir heute als ganze Gemeinde, dass du ja, Olga und Jakob 50 Jahre Ehe geschenkt hast. Danke dir, dass du sie so reich beschenkt hast mit einer wunderbaren Familie, mit ihren Kindern und Enkelkindern, mit Freunden, Herr. Danke dir auch für die Gemeinde, die hier sie sein dürfen. Und wir wollen dich bitten, dass du sie auch weiterhin segnest, dass du ihre Ehe, ihre Familie, ihre Verwandtschaft weiterhin begleitest. Dir geben wir den Lob und Dank vom ganzen Herzen und bitten dich, begleite du uns auch in die neue Woche, entlasse du uns mit deinem Frieden. Amen. Und nun dürfen wir den beiden gerne auch gratulieren. Vielleicht fangen wir hier einmal links an.